Лица, глаза, твоего лица рот не забуду никогда, даже если умрет, даже если умрет мировой океан, и не рыбы вместо рыб будут плавать там.

0: Компас FM. Компас FM. Это наши. Всегда по пути.
1: От ночи до ночи, от

0: Вы слушаете Компас FM.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночи.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах 00.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншиллах.

0: всегда по пути. Наша песня.
1: Сколько денег тебе нужно для счастья, чтобы не думать о проблемах так часто? Сколько внимания, каким тиражом, чтоб жить неплохо, а уже хорошо? Я потерялась в этих цифрах, наверное, но нету зависти, ведь это грех.

закончились каникулы, южные закончились романы. На прощание небо тихо всхлипнуло.

Я стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще. В тебе больше нет хмеля, и крепость твоя.

0: Компас FM. Компас FM. Это наши. Всегда по пути.
1: От ночи до ночи, от пункта до пункта, бежать между строчек, врывать.

0: Вы слушаете Компас FM.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах но.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах 00.

0: Наша песня.
1: На твоем лице улыбка вдруг померкла, игривая слезинка.

0: Вы слушаете Компас FM.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах но.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах

0: Наша песня.
1: На твоем лице улыбка вдруг померкла, игривая слезинка.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилловых.

0: всегда по пути. Наша песня.
1: Сколько денег тебе нужно для счастья, чтобы не думать о проблемах так часто? Сколько внимания, каким тиражом, чтоб жить неплохо, а уже хорошо? Я потерялась в этих цифрах, наверное, но нету зависти, ведь это грех. Я

закончились каникулы, южные закончились романы. На прощание небо тихо всхлипнуло.

я люблю тебя. Понимаешь, я просто тебя люблю. Смотри, облака также танцуют и напевают. Маленькая жизнь вместилась здесь.

0: Это радио «Компас FM».
1: Около тебя мир зеленее, около тебя солнце теплее.
0: «Компас FM» всегда по пути.
2: Если б не было тебя, я знаю, что не смог бы ждать.
0: Вы слушаете «Компас FM».

0: всегда по пути. Наша песня.
1: Сколько денег тебе нужно для счастья, чтобы не думать о проблемах так часто? Сколько внимания, каким тиражом, чтоб жить неплохо, а уже хорошо? Я потерялась в этих цифрах, наверное, но нету зависти, ведь это грех, верно?

0: И последнее. Футболисты юношеской сборной Беларуси сыграют в Сан-Марино в квалификации чемпионата Европы, пишет Белта. В отборочном турнире первенства Европы 2027 года подопечные Сергея Сосновского проведут поединки со сверстниками из Сан-Марино 18 мая и Словакии 21 числа. В этом квартете также выступит команда Латвии, которая уже официально получила техническое поражение за отказ играть с белорусами. Путевка в Лигу А достанется победителю.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве и Витебске ожидаются кратковременные дожди, возможно, гроза. В Минске без осадков и местами туман. И температура воздуха будет до плюс 8. Завтра днем в этих городах без осадков и до 17 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве и Витебске ожидаются кратковременные дожди, возможно, гроза. В Минске без осадков и местами туман. И температура воздуха будет до плюс 8. Завтра днем в этих городах без осадков и до 17 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве и Витебске ожидаются кратковременные дожди, возможно, гроза. В Минске без осадков и местами туман. И температура воздуха будет до плюс 8. Завтра днем в этих городах без осадков и до 17 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве и Витебске ожидаются кратковременные дожди, возможно, гроза. В Минске без осадков и местами туман. И температура воздуха будет до плюс 8. Завтра днем в этих городах без осадков и до 17 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до 17 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.